0: уже отливается в гранит. Задолжавших голову отчизне ни один присяжный не простит.
1: Кто?
0: Кто ты, человек из поролона?
1: А?
0: В параллельном мире королей. Корм для пресловутого дракона в ласковом объятии цепей.
2: Опять мы выбираем повторение сюжета.
0: У матрешки этой нету

0: живы, никто нас не отмажет.
1: В репортаже серая картинка, держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях,
3: что
2: всех выходящих
3: на следующий
2: год. Как главное, запас на мокром месте. О том, что

Хоть те уща склягал, смерть ма на языку, скоро му подайте такую патыку.

Смоть Теуща Склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!

0: серая картинка. Держится на лени и дубинках. В будущее светлое шагаешь
1: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных гостях здесь, во всех.
3: Хорошо, Евгения, да? Как
2: главное,